Rock. Тяр-тя-тя-кря-тя. Заглянув к людям, он прячется в высокой еле. Тяр-тя-тя-кря-тя. Овсянка, качаясь на ветке. Ты-ты-ты-ты. Пеночка. Зеленая. Одиноко скитаясь по зеленому морю, по вечно качаемым ветром волнам вершин бора. Овсянка. Качается на тростнике. Сойка.